0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто делает.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

Повзли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется быть.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком плюс.
0: Барановичи FM.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

вашем дымоходе нет тяги, домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме, Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.
6: Выглядишь сегодня шикарно.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором. Coming.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Маме. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Слушай свое на Барановичи FM.
5: Ну вот и все. Пообещали друг другу такими же оставаться, тепло одеваться, искренними быть, никогда не тужить, к Богу на ты обращаться, иногда вспоминать про друг друга, никогда не сдаваться и почаще улыбаться. Эта песня не про нас, подруга. Голос зовет меня, но я не пойму откуда. Выйти на район, выйти на район, откинуть все сомнения, все будет хорошо. Ты же знаешь, дороги разойдутся, дороги разойдутся. Все будет хорошо, дороги разойдутся. Дороги разойдутся.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».
2: Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Двухместная палатка всего за 29,90.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 23-26 градусов. Вечером 17-19. Ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 23-26 градусов. Вечером 17-19. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.
2: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 8029 716 44 44.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 23-26 градусов. Вечером 17-19. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

Прогулки по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волне 100.0. С вами Саша Чайка. И нас ждут 2 часа увлекательных разговоров, во время которых каждый момент будет как глоток свежего воздуха. Начнем с рассуждения на тему технологий будущего, где, возможно, скоро наши холодильники будут сами заказывать продукты, а мы будем только выбирать, что из этого съесть. Затем перейдем к фактам про капусту. Оказывается, она не только полезна, но и может стать звездой нашего огорода, если мы ее правильно поливаем. После этого поговорим о страусах, которые, как выяснилось, могут быть не только быстрыми бегунами, но и отличными философами, если их не отвлекать. Затем обсудим книгу «Сияние» Стивена Кинга, где, возможно, даже самый смелый из нас почувствует легкий холодок по спине. И, наконец, завершим новостью об использовании искусственного интеллекта в школах, где, похоже, скоро роботы будут не только учить, но и проверять домашние задания. Буквально через пару минуток я к вам вернусь, а пока наслаждаемся треком и помним, даже если жизнь подбрасывает нам капусту, всегда можно сделать из нее вкусный салат и приготовить.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая может изменить наше представление о мире. Заглянем в будущее, где технологии становятся не просто инструментами, а настоящими партнерами в жизни. Готовимся к удивительным открытиям и неожиданным поворотам. А сейчас поговорим подробнее о том, как новые технологии могут не только упростить, но и сделать нашу жизнь более увлекательной и насыщенной. Давайте представим мир, где наши бытовые приборы не просто работают, а ведут с нами настоящие беседы. Утром, когда мы собираемся на работу, наш чайник может сказать: «Эй, опять опаздываешь? Может, лучше выпьешь чай на ходу?» Звучит как начало хорошей комедии, не правда ли? А теперь представим, что наш холодильник будет напоминать нам о том, что у нас заканчивается йогурт, и даже предложит рецепт смузи, чтобы не пропадали продукты. «Не забудь, у тебя в углу лежит авокадо, а я тут как раз на диете», скажет он с ироничной улыбкой. Или, может, наш робот-пылесос решит, что ему надоело просто убирать, и он начнет устраивать танцы под наши любимые хиты. Смотрите, я не просто пылесос, я звезда вечеринки. А как насчет виртуальных помощников, которые могут предсказать наше настроение? Сегодня ты явно не в духе. Может, посмотрим комедию, предложит наш экран. Технологии будущего обещают стать не только полезными, но и настоящими друзьями, с которыми не соскучишься. И кто знает, может, в скором времени мы будем обсуждать свои проблемы с умным чайником. Да, я понимаю, это сложно, но попробуй добавить немного лимона. А что если в будущем у нас появится устройство, которое будет не только выполнять команды, предугадывать наше настроение, но и наше желание? Представим, нам только подумалось о том, чтобы выпить стакан воды, а наш умный холодильник уже подает его нам с лимончиком. Или, может быть, мы сможем общаться с нашими гаджетами на языке эмоций, и они будут реагировать на наше настроение как лучшие друзья. А если бы у нас были роботы-помощники, которые не только убирали бы в доме, но и рассказывали анекдоты, чтобы поднять настроение? Вот так технологии будущего могут стать не только нашими помощниками, но и настоящими комиками. Главное, чтобы они не начали шутить над нами, когда мы заказываем что-то очень калорийное. Это, знаете ли, у них может быть свое мнение на этот счет. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит забыть о всех технологических заботах. Пусть эта музыка станет нашим лучшим другом, который никогда не предаст и всегда поддержит в трудную минуту. И помним, технологии — это хорошо, но настоящая жизнь начинается там, где заканчивается экран.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о загадочном растении, которое имеет более 200 различных обличий и растет в самых неожиданных уголках нашей планеты. Это удивительное создание не только радует глаз, но и прячет в себе множество секретов и историй. Готовимся к открытию, которое заставит взглянуть на привычные вещи с новой стороны. А знали ли вы, что у капусты есть более 200 различных сортов, которые растут по всему миру? И вот уже один любитель овощей пришел на рынок и, увидев все эти сорта, удивленно говорит: «Я думал, капуста — это просто капуста, а не целая международная выставка». Или вот один посетитель магазина, увидев все эти сорта, воскликнул: «Я пришел за одной капустой, а ушел с целым овощным паспортом. Теперь мне точно нужна виза на брокколи». Что если бы капуста решила устроить международный конкурс красоты среди сортов? И вот уже одна капуста в вечернем платье из листьев говорит другой: «Я не переживаю, у меня есть более 200 причин быть на высоте». Или что если бы капуста решила стать блогером и делиться своими сортами в интернете? Так бы выглядели ее видео. Сегодня я расскажу вам о своих 200 друзьях. И да, у каждого из них есть своя история. Например, как один из них стал звездой борща. Капуста – это не просто овощ, а целая вселенная сортов, где каждый листик может рассказать свою историю. Так что помним, что в нашем рационе всегда есть место для разнообразия и веселья. А в мире животных тоже есть свои необычные рекорды. Например, есть один пернатый, который, похоже, больше всего полагается на свои глаза, чем на ум. Наверное, он просто слишком занят, чтобы задумываться о сортовости своего корма. А знали ли вы, что у страусов глаза больше, чем их мозг? И вот один страус, глядя на огромный пирог, уже думает: «Так, вижу я его отлично, а вот с планом, как его съесть, у меня пока небольшие трудности». Или вот другой страус, увидев свою тень, проговаривает: «Кажется, моя тень думает, что я ее не вижу. Надо подойти и объяснить ей, что я не так глуп, как ей кажется». А что если страусы используют свои глаза для компенсации своих комплексов? И вот уже один страус-философ, глядя на небо, думает: «Такие красивые облака, все видят и просто движутся без планов на завтрашний день. Все прямо как у меня». Или что если страусы думают, что большие глаза делают их звездами среди птиц? И вот один страус-модель, позируя перед другими, говорит: «Смотрите, у меня глаза как у киноактера, и даже несколько не жаль, что сценарий моей жизни – это комедия без сюжета». Жизнь как у страусов. Иногда лучше просто смотреть на мир широко открытыми глазами, чем углубляться в мелочи. Главное не забывать, что даже с маленьким мозгом можно делать большие дела. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как муравьи организовали свой собственный чемпионат по футболу и почему их команда называется «Черные мстители». Вы не поверите, но у них есть свои фанаты.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 23-26 градусов. Вечером 17-19. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.
2: Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 8 029 232 44 44.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. Вспоминается, как в одном маленьком городке, в одной известной книге, где снег никогда не тает, мальчик с необычным даром сталкивается с темными силами, которые могут изменить все вокруг. И вот, когда он оказывается в отеле, где стены шепчут тайны, становится ясно, что не все элементы в жизни можно объяснить с наук. А сейчас запасаемся горячим чаем, ведь мы погружаемся в мир, где маленький мальчик его фантазии сталкиваются с ужасами, скрывающимися за дверями. «Сияние» Стивена Кинга. Вот, казалось бы, обычный отель, а на самом деле настоящая фабрика для создания шедевров ужасов. Представим, каково это быть смотрителем в таком месте, где даже холодильник может рассказать страшные истории. Главный герой Джек Торренс решает, что работа в отеле – это отличный шанс для писательства, но, как мы знаем, вдохновение иногда приходит с привкусом безумия. А его сын Дэнни с его загадочным даром словно маленький медиум, который может общаться с призраками, что, согласимся, не самое лучшее качество для детского друга. И вот они, как настоящие герои, пытаются справиться с призраками, которые, похоже, не очень любят, когда их беспокоят. В общем, в этом отеле даже шторы могут оказаться более живыми, чем некоторые персонажи. А что если бы Дэнни решил, что его дар — это не только общение с призраками, но и возможность устраивать вечеринки с ними? Представим, как он приглашает всех духов на танцы под музыку из 80-х, и они, забыв о своих ужасах, начинают веселиться. Возможно, тогда отель стал бы самым популярным местом для призрачных вечеринок, где каждый мог бы показать свои танцевальные движения, особенно в полете. Даже в мире ужасов можно найти место для веселья и танцев. Главное, чтобы призраки были в хорошем настроении. А если они еще оценят блюдо, то отель станет настоящим раем для всех. А сейчас приглашаю насладиться треком, который заставит даже самых угрюмых призраков пуститься в пляс. Пусть эта музыка навеет вам, что радость и веселье могут быть везде, даже в самых неожиданных местах. И помним, даже призраки могут стать счастливее, если у них будет хорошая компания и

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Искусственный интеллект уже помогает школьникам сосредоточиться на учебе, превращая процесс обучения в увлекательное приключение. Скоро узнаем, как именно он становится незаменимым помощником для наших юных гениев. А сейчас поговорим по

Это как если бы мы всегда полагались на GPS и в итоге не знали, как добраться до магазина без него. Важно помнить, что ИИ – это не замена, а помощник, который должен подталкивать к развитию, а не создавать зависимость. Так что давайте учить детей использовать технологии мудро, чтобы они не только знали, как задать вопрос искусственному интеллекту, но и как найти ответ в своей голове. Ну и взрослых вообще-то это тоже касается. А что если ИИ и ученики начнут работать в команде как супергерои? Искусственный интеллект помогает разбивать сложные задачи на простые, а ученики, в свою очередь, учатся преодолевать трудности и развивать свои навыки как настоящие мастера. В итоге у нас получится не просто поколение, полагающееся на технологии, а настоящие креативные умы, способные решать любые задачи, даже если под рукой нет Wi-Fi. Так что делаем ИИ нашим верным помощником, а не шефом на уроках. Ведь в конечном счете, кто если не мы, должны держать в руках свои учебные судьбы и не забывать, что настоящие супергерои – это мы сами. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет наше настроение и вдохновит на новые идеи. Ведь даже искусственный интеллект не сможет заменить ту искру, которую мы сами приносим в свою жизнь. Пусть музыка станет нашим компаньоном в этом увлекательном путешествии к знаниям. И помним, технологии могут помочь нам, но только мы сами можем творить настоящую

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690.

0: или на AmiBuy.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 23-26 градусов. Вечером 17-19. Ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

На волнах воображения. Мысли за грань реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая способна пробудить в нас самые яркие эмоции и идеи. Порой вдохновение приходит в самых неожиданных формах, и его можно найти даже в обыденных вещах. Давайте вместе исследуем, как оно влияет на нашу жизнь и творчество. А сейчас поговорим подробнее о том, как вдохновение может прийти в самые неожиданные моменты и изменить наш взгляд на привычные вещи. Вдохновение – загадочная штука. Она может прийти, когда мы меньше всего этого ожидаем. Например, во время утреннего душа. Вдруг вместо того, чтобы думать о том, как бы это починить сломавшийся 2 недели назад стул, нас посещает гениальная идея о новом проекте. Вот так неожиданно для себя можно стать настоящим гуру креативности. Или когда, например, пытаемся припарковать машину и вдруг осознаем, что наша следующая книга будет о приключениях парковщика. А бывает, идем по улице и вдруг видим, как кот сражается с тенью, и тот вдруг осеняет. А ведь это же метафора жизни. Коты не такие философы, только без дипломов. И тут кто-то на велосипеде пролетает мимо, заставляя нас задуматься, а не написать ли лучше роман о велогонщиках, которые на самом деле шпионы? Вдохновение может быть капризным, как маленький ребенок, который отказывается спать. Но когда оно приходит, главное воспользоваться шансом и все записать, даже если это будет выглядеть как набор каракулей на салфетке из кафе. А что если вдохновение — это не просто случайный гость, а наш внутренний супергерой, который прячется за стенами повседневности? Может быть, стоит просто надеть плащ и выйти на улицу, чтобы найти его, ведь он может прятаться за каждым углом. Или, возможно, вдохновение — это как хорошая вечеринка. Нужно лишь немного креативного настроения и компании, чтобы все закрутилось. Главное помнить, что даже самые странные идеи могут стать шедеврами. Так что ловим свою музу и смелее показываем ее миру. А сейчас приглашаю насладиться треком, который способен пробудить наши творческие порывы и вывести на новый уровень креативности. Позволим музыке вдохновить нас на новые идеи и яркие свершения. И помним, вдохновение приходит к тем, кто готов танцевать, даже если нигде поблизости не звучит музыка.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о загадочных существах, которые на протяжении всей жизни способны не только строить плотины, но и постоянно обновлять свой инструмент. У них есть уникальная особенность, которая не позволяет им останавливаться на достигнутом, как будто они всегда готовы к новым свершениям. Эти удивительные создания напоминают нам, что иногда стоит идти вперед, даже когда кажется, что все уже сделано. А знали ли вы, что у бобров зубы растут постоянно? И вот уже один бобер с гордостью показывает другим животным свои зубы и смеется. Кажется, мне придется открыть салон красоты для бобров. С такими зубами я точно стану звездой на наших плотинах. Или вот другой бобер, который с ужасом смотрит в зеркало и восклицает. Похоже, с такими зубами я буду не только плотины строить, но и настоящие мосты к стоматологу. Что если бы сами бобры открыли свою стоматологическую клинику? И вот уже один бобер-стоматолог, глядя на своих пациентов, заявляет: «Не переживайте, у нас нет очередей, мы просто подождем, пока ваши зубы сами себе отремонтируют». Или что если бобры решат записать собственное реалити-шоу о своих зубах? И вот уже первый гость бобер говорит: «Мои зубы так быстро растут, что я уже запланировал выпуск книги «Как я сломал все рекорды и пару деревьев». Бобры – настоящие мастера по уходу за зубами. Настолько, что нам, людям, этого даже не понять. Так что, если не хватает вдохновения, мы просто представляем, как бобры готовятся к своей вечерней фотосессии с идеальными зубами. А что, если и в природе есть свои зубастые тайны, которые меняются с каждым сезоном? Готовимся узнать о реке, которая каждый раз удивляет нас своим ярким нарядом, словно решила поиграть в модного дизайнера. А знали ли вы, что в Колумбии есть река, которая меняет цвет в зависимости от сезона? И вот уже один путешественник, увидев, как вода стала ярко-красной, восклицает: «Если бы я так менял цвет, меня бы точно пригласили на все вечеринки. У реки, похоже, есть свой план по завоеванию популярности». Или вот один рыболов, глядя на ярко-желтую воду, смеется: «Если бы в моих владениях была такая красивая река, я бы поставил на ней табличку: не ловите рыбу, это ж модный показ». А что, если река в Колумбии решила добавить немного ярких красок в нашу жизнь и стала модной иконой? И вот один путешественник, прогуливаясь вдоль реки, уже размышляет: «И если бы я знал, что река так стильно одевается, я бы тоже выбрал что-то более стильное для прогулки». Или что, если река в Колумбии просто хочет быть звездой Инстаграма и каждый сезон меняет цвет для новых фото? И вот один местный, глядя на ярко-зеленую воду, шутит: «Похоже, она подписана на миллион аккаунтов, чтобы всегда быть в тренде». Природа знает, как нас удивлять, и даже подсказывает, когда меняться. Возможно, нам тоже стоит поучиться у реки, чтобы в любой момент быть в ярком настроении. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как коты объявили охоту за пылесосами и организовали свое собственное движение сопротивления. Научные исследования показали, что в этой битве пылесосы боятся мышей больше.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 23-26 градусов. Вечером 17-19. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.
2: Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. Любопытно то, как древние деревья могут наблюдать за всем, что происходит вокруг, от появления первых людей до современных технологий. Представим, как на фоне этих могучих созданий в одной компьютерной игре разворачиваются битвы с демонами, и главный герой сражается за судьбу человечества, пробираясь через адские миры и разрушенные города. А сейчас запасаемся адреналином, ведь мы погружаемся в мир, где думслееры сражаются с ужасами из других измерений и борются за спасение человечества. Doom Eternal от студии id Software – настоящий шедевр в мире видеоигр. В этом удивительном мире главный герой, известный как Палач Рока, древний демоноборец, сражается с ордами чудовищ на Марсе, и делает он это с таким стилем, что даже самые модные танцы в клубах отдыхают в сторонке. В игре есть потрясающие локации, от разрушенных городов до древних храмов, и каждый уголок пропитан атмосферой, которая заставляет сердце биться чаще, как будто после хорошей кардиотренировки. А дизайн противников – это что настоящая галерея нечисти. Настолько разнообразная, что можно было бы организовать выставку «Лучшие демоны года». И, конечно, в ней бы не обошлось без главного призера – огромного и устрашающего мародера. Но вот что удивительно. Несмотря на всю эту разруху и хаос, наш герой находит время для шуток, чем напоминает нам, что даже в самых трудных ситуациях нужно сохранять чувство юмора. И, конечно, за каждой битвой скрывается глубокий смысл. В конце концов, борьба за, в первую очередь, внутренний мир и спокойствие начинается с самого себя. А что если бы Doom Guy не только сражался с демонами, но и устраивал вечеринки для своих друзей? Уверен, что после всех этих боев он мог бы создать свой собственный клуб, где вместо танцев можно было бы устраивать соревнования по уничтожению врагов с ритмичной музыкой. И, возможно, на таких вечеринках даже монстры не смогли бы устоять и присоединились к веселью, пока не пришло время снова сразиться. Даже когда виртуальные миры рушатся, всегда найдется время для веселья. Да и смех – это лучшее оружие против любых трудностей. А сейчас приглашаю насладиться треком, который зарядит нас энергией и вдохновением, идеально подходящим для захватывающих приключений. Пусть его ритмы помогут нам почувствовать себя настоящим героем, готовым к любым вызовам. И помним, даже в реальной жизни каждый следующий уровень – это новая возможность удивить себя и окружающих.

0: Реклама.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Каждая новость – повод для улыбки. Иногда даже самые большие деревья могут вдохновлять на удивительные идеи. А вот, например, на Тайване нашли способ зарабатывать и при этом уменьшать отходы. Инновационный подход, который действительно впечатляет. Не только полезно, но и экологично. Превращать проблему в возможность. А сейчас поговорим подробнее о том, как один элемент становится не только источником дохода, но и способом улучшения экологии. Интересная новость из Тайваня, где один житель решил не просто выбрасывать раковины устриц, а создать из них целый бизнес. Эдди Ван, наш экологичный герой, придумал, как превратить эти отходы в морскую шерсть, которая по своей эластичности не уступает овечьей. Теперь, когда ведутся разговоры о морской шерсти, первая ассоциация, которая возникает, это образ уютного свитера, который не только греет, но и спасает планету. Фабрика Эдди производит 900 тонн нитей в год, и это приносит ему около 6 миллионов долларов. Так что иногда, чтобы сделать мир лучше, достаточно просто взглянуть на старые вещи по-новому. И кто знает, возможно, в следующий раз, когда увидим одну из таких вещей, нас посетит идея, которая изменит мир. Может быть, у нас появятся свитера из переработанных пластиковых бутылок или обувь из старых резинок. А в мире, где креативность и экология идут рука об руку, границы возможностей просто бесконечны. Если устрицы могут стать источником моды, то кто знает, что еще скрыто в нашем мусоре. Так что настало время превращать отходы в стиль и вдохновение. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит нас мечтать о морских приключениях, как будто мы уже в своем новом свитере из раковин. Пусть эта музыка станет нашим личным океаном вдохновения. И помним, даже самый необычный стиль может стать настоящим шедевром, если к нему подойти.

0: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

и по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Что, друзья, вот и подошли к концу наши 2 часа эфира. Время пролетело, как бобры, строящие плотину, но умудряясь не забыть про вдохновение. Мы обсудили, как порой простые вещи могут пробуждать в нас креативные идеи, после чего узнали несколько забавных фактов о тех самых бобрах, которые, оказывается, не только строители, но и великолепные подводные архитекторы. Затем мы исследовали реку в Колумбии, которая на самом деле является настоящим природным чудом. И как же не обсудить захватывающий мир Doom Eternal, где герои сражаются с демонами. А на десерт мы получили новость о том, что на Тайване придумали морскую шерсть. Кто мог подумать, что океан может стать источником вдохновения для ткани. Настало время прощаться, друзья. С вами был Саш Чайка. До следующей встречи на волне 100.0. Надеюсь, вы запаслись хорошим настроением и вдохновением. Бережем себя, и пусть наши дни будут яркими, как цветы весной, и веселыми, как бобры, плещущиеся в водичке. И помним, иногда самые лучшие идеи нас посещают тогда, когда мы просто позволяем себе немного отдохнуть и порадоваться.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 23-26 градусов. Вечером 17-19. Ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
3: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 23-26 градусов, вечером 17-19. Ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
3: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Аня!

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо суши и роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.
0: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шоу.

0: шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно», работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
0: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Баранович ФМ». Формат «Finest Hour» — час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы возвращаемся в классический формат, чтобы осторожно перебирать новые релизы, листать ленту, остановиться и замереть перед витриной музыкального онлайн-магазина. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Очередной оборот колеса, меняется погода, настроение, рабочие задачи, выходят новые песни.

«Cage the Elephant» — знаменитый американский проект, который однажды доигрался до премии Грэмми, и это было весьма неожиданно, когда что-то исключительное, нишевое становится общедоступным. Условно, раньше мы слушали с друзьями, сейчас к этому чуду может приобщиться каждый. Вот только хорошо ли это «The Courtiners»?

0: Богдановичи ФМ. Наше радио. Открытие.
1: Blood Red Shoes – знаменитый английский дуэт, который в последние годы заметно сбавил обороты и уже не так часто радует поклонников новыми релизами. К счастью, на днях музыканты поделились анонсом новой пластинки, седьмой по счету. Что касается жанровой составляющей, то здесь критики отдельно выделяют альтернативный рок, инди-рок, гаражный рок, а также нойз-поп. Некоторым слышится даже панк-рок и шугейзинг. Какой-то невероятный коктейль из стилей и заимствований. Только послушайте.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: В нашей песне «Вечер субботы», «Волна 100.0 FM». Вторая часть – место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы, наконец, вернулись в классический формат, поднакопилось достаточно свежих, интересных синглов и анонсов, чтобы закрыть извечную потребность быть в курсе событий инди-музыки да слушать новинки. В любом случае, хочешь этого или нет, читаешь ленту, нет-нет и столкнешься со старыми знакомцами. –

Shed Seven – знаменитая английская группа эпохи брит-попа, которая открывает одно из любимых развлечений, кто же выпустит первый сингл с альбома, выходящего уже в следующем календарном году. Теперь мы знаем ответ. Даже не стану просить вас запастись терпением, вряд ли это возможно. Переключаемся, Mystery Jets.

0: Ивановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: «Sun Gazer» — четвертый студийный альбом дискографии популярной австралийской группы «The Temper Trap», которая взяла паузу в 10 лет, чтобы заново открыть в себе способность сочинять хиты величиной «Sweet Disposition», но так и не смогли этого сделать, увы. Справедливости ради, мы ждали что-то совершенно другое, шаг в сторону, попытку вернуться в прайм, какие-то дружественные радиоэфиру треки, мощный вокал и запоминающиеся гитарные рифы. Как вы поняли, проще перечислить то, чего нет, чем наоборот.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо, мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, нарушает правила, долго приходит в себя и под музыку пытается восстановиться.
2: Alone in Central Park when

Интерпол – еще один шаг к новой пластинке, знаменитый американский коллектив, который начинает все более заметно отстраняться от собственной дискографии, чтобы проверить границы жанра постпанк-ревайвал. Мы редко поднимаем руки за эксперименты, когда дело касается чего-то действительно важного и любимого. В качестве примера – Дунген.

0: Барановичи ФМ. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Со временем ты захочешь забрать свою боль обратно. Я знаю, о чем говорю. Без боли нет памяти. Екатерина Бачила. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Hour.

осталось сделать последний шаг Inspiral Carpets. Еще один анонс пластинки, который выйдет уже в 2027 году. Такие дела. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Если бы не было тебя, стал бы этот белый свет не мил. Если бы не было тебя, эту жизнь бы сам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

зоны и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и компас не поможет.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Баранович ФМ.
1: Я спустя

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 19-21 тепла.